ава булутлунду. Температура 15 Цельсия градустан 27 Цельсия градусча. Кашкада өткүнчү ямгур ягып кийин ава булутлунду. Температура 16 Цельсия градустан 26 Цельсия градусча. Хотенда ава учок. Температура 15 Цельсия градустан 30 Цельсия градусча. Үрүмчүдө ава учок. Температура 17 Цельсия градустан 28 Цельсия градусча болот.